0: If you need medical help, use 111 online to get assessed and directed to the help you need.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».